Кирпебис коштагас Зизвалуя дадашни Мингородеснада Гапуребесасем тваре Варсклавебисита Герцецвари дамацвидес